0: Блицфан.
1: Кохана, порадь щось почитати.
2: Почитай «Отче наш», доки я дочитую твої смски.
0: Блицфан. Baby, you were so amazing. I tried to